Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: девочки смеются.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 7 утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилеи Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11. Доброе утро, мы начинаем. Меня зовут Романа, я приветствую вас, Екатеринбург. Сегодня уже пятница, последний рабочий день на короткой неделе. Я поздравляю вас с этим событием. Давайте проведем это утро под нашу любимую музыку. А буквально через несколько минут послушаем гороскоп на сегодня и узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 15 мая. Овны, дайте мозгу отдых от информационного потока. Отложите соцсети, новости или сложные книги. Тельцы, вместо погони за новыми впечатлениями будет полезно переосмыслить старые. Вспомните недавние события и посмотрите на них под другим углом. Близнецы, не пренебрегайте советами близких. Большая часть из них будет полезна. Раки, не обязательно активно участвовать во всех процессах. В некоторых делах достаточно поддержки и наблюдения. Львы, порядок – это не перфекционизм, а удобство. Приберитесь на небольшом пространстве. Это может быть стол, полка или ящик. Без фанатизма, просто чтобы создать ощущение ясности. Девы, тяга к путешествиям будет источником энергии. Посмотрите фильм о далеких странах, изучите новые маршруты, чтобы спланировать будущие поездки. Весы. Долгосрочные планы лучше не строить. Все неоднократно может поменяться. Просто плывите по течению и наслаждайтесь моментом. Скорпионы. Весьма продуктивный день. Пока окружающие предвкушают выходные, вы успешно завершите много важных задач. Стрельцы. Настроение будет отличным и музыкальным. Вечером или выходные можно сходить в караоке или на концерт любимого исполнителя. Козероги, избегайте людных мест, пустых разговоров и соцсетей. Больше проведите время в уединении, на природе или за любимым занятием. Водолеи, будьте наблюдательны и доверьтесь случайным подсказкам. Они могут привести к прорыву. Рыбы, больше общайтесь с детьми и молодежью. Сможете почерпнуть много новаторских идей. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 15 мая.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето». Кто?

0: 7:28 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать эту пятницу в замечательном настроении. Тем более погода способствует, наконец-то она стала по-настоящему летней. Знаю, что многие девчонки стремятся похудеть к лету. Если вдруг вы не успели это сделать, возможно, в этом виноват ваш график работы. Какой режим больше всего способствует набору веса? Расскажу буквально через несколько минут на радио «Лето». Не пропустите.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: рабочей недели, а благодаря майским праздникам начинаешь привыкать к четырехдневному рабочему режиму. Вот, кстати, еще один аргумент в пользу сокращенного рабочего графика, а точнее против пятидневки. Оказалось, что пятидневная рабочая неделя повышает риск потолстеть. Ученые проанализировали данные из 33 стран и выявили закономерность. Чем больше времени люди проводят на работе, тем выше в стране доля людей с лишним весом. Одна из причин – хронический стресс. Когда на работе высокие нагрузки, организм начинает запасать энергию, то есть копит жир. Параллельно с этим у трудоголиков остается меньше времени на полезную еду, сон и движение. И люди чаще выбирают фастфуд и перекусы. Странами с самой длинной рабочей недели и, соответственно, высокими показателями ожирения стали США, Мексика и Колумбия. А, например, в Нидерландах рабочая неделя составляет всего 26 часов. И страна в топе государств со стройным населением. Ну, в любом случае, по крайней мере, я считаю, что цифры на весах – это не показатель счастья, поэтому в каком бы вы весе ни были, главное, чтобы вам это нравилось. Вот такие интересные новости на сегодня. Желаю вам не перетруждаться на работе и ярко отдыхать в выходные. Всем желаю отличного настроения в эту пятницу. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Парацельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Парацельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать эту пятницу в замечательном настроении, активно и музыкально. Быстро пролетела короткая рабочая неделя, всегда бы так, надеюсь, она была у вас продуктивной. Чтобы поднять вам еще больше настроения в эту пятницу, уже в этом часе в игре «Не шведский стол» разыграем билеты в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить в мире уже сегодня, 15 мая. Доброе утро, Екатеринбург! Просыпаемся под хорошую музыку на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают сегодня в мире. Начнем с теплого и позитивного повода. 15 мая – Международный день семьи. Прекрасная возможность провести вечер пятницы в кругу близких. Как ни крути, семья остается основой общества, что бы вокруг ни происходило. Храните семейные традиции и берегите родных. Желаю, чтобы у вас и ваших домашних все было хорошо. Также сегодня Международный день климата. Праздник в очередной раз напоминает о необходимости беречь природу. Еще в 1992 году после саммита Земли 180 государств подписали Конвенцию ООН об изменении климата и заложили основы для борьбы с глобальным потеплением. Но изменения климата зависят не только от правительств и промышленных гигантов, но и от нас самих. Маленькие, но сознательные шаги каждого жителя – большой вклад в общее дело. Профессиональный праздник сегодня у виртуальных помощников. Это специалисты, которые оказывают административную, техническую или творческую поддержку клиентам удаленно. Они могут помочь спланировать встречи, навести порядок в файлах, ответить на запросы, создать контент и многое другое. Термин для таких ассистентов придумали еще в 96-м году, но сегодня виртуальными помощниками уже чаще называют не людей, а программы и сервисы на базе искусственного интеллекта. Так что поздравляем и разработчиков, которые своими технологиями и решениями упрощают нам жизнь. Завершим череду праздников еще одним теплым и приятным поводом. 15 мая – это день с названием «Принесите кому-нибудь цветы». Тут все просто – купите букет или возьмите цветы, выращенные в собственном саду, и подарите кому угодно. Это может быть мама, сестра, коллега, соседка или вообще незнакомый человек. Увидите, что поднять кому-то настроение так же приятно, как и получать подарки. Вот такая приятная и необычная праздничная картина на сегодня. Ну а что касается образовательной части, то, как всегда, через несколько минут рубрика «Слово дня» от моей коллеги Кати Савельевой. Будем вместе расширять словарный запас. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дегрессия. И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Доброе утро. Прямо сейчас играем не шведский стол. Это значит, что мы разыгрываем подарки от Радио Лето. У вас есть возможность выиграть пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ». Чтобы получить эти билеты, необходимо первому дозвониться по нашему номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте билеты в

0: Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду того, кто хочет порадовать себя в эту пятницу. Звоните, удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем билеты в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, у вас немного плохо слышно. Давайте связь найдем. Еще раз, слышите меня? Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Я вас хорошо слышу.
0: Вот, теперь и я вас хорошо слышу. Это замечательно. Ольга, расскажите, как вам погода такая солнечная сегодня?
1: Сегодня прекрасная, солнечная, летняя погода. Хочется веселиться, отдевать, не знаю, одевать красивые платья и гулять.
0: Не отказывайте себе в этом удовольствии. Кстати говоря, впереди первые такие по-настоящему летние выходные. Уже запланировали что-то прекрасное на эти выходные?
1: Да, конечно, у нас есть дача, где мы отдыхаем, жарим шашлыки и ходим в баню.
0: Звучит уже хорошо, прям захотелось прямо сейчас к вам присоединиться. Ольга, у вас сейчас есть возможность выиграть билеты в кинотеатр. Готовы участвовать?
1: Да, конечно.
0: Вопрос сегодня следующий. В Дании уже много десятилетий существует уникальный район. Частные дачные участки как раз-таки организованы в необычную форму. В виде какого блюда организованы дачи? И варианты ответа. В форме пиццы, в форме хачапури или в виде куска сыра?
1: У меня есть два варианта. Либо это пицца, либо это сыр. Будет пицца.
0: Совершенно верно. Действительно, 16 треугольных участков там, секторов, составляют круг вместе. И получается такая пицца. Я вас поздравляю, Ольга. Пицца, дача и вот такое летнее настроение приносит вам победу. И вы получаете пригласительные в «Континент Синема АЛЛАТРЬ».
1: Кайф!
0: Кайф, согласна с вами. Можете передать приветы.
1: Я передаю приветы всем своим девочкам, кто сейчас меня слушает на работе, мужу, ребенку, ну и всем хорошего настроения сегодня летнего.
0: Ольга, благодарю вас за такой великолепный заряд, который вы нам подарили. Я вас еще раз поздравляю, ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже на следующей неделе в понедельник. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушево и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года, пишет «Коммерсант Урал». Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1,5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: 9:12 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать этот замечательный солнечный день. Сегодня пятница, надеюсь, ваше настроение соответствует погоде и дню недели. Впереди у нас гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут. Ну и, конечно, впереди много нашей любимой музыки. Давайте просыпаться весело и музыкально. Доброе утро!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 15 мая. Овны, дайте мозгу отдых от информационного потока. Отложите соцсети, новости или сложные книги. Тельцы, вместо погони за новыми впечатлениями будет полезно переосмыслить старые. Вспомните недавние события и посмотрите на них под другим углом. Близнецы, не пренебрегайте советами близких. Большая часть из них будет полезна. Раки, не обязательно активно участвовать во всех процессах. В некоторых делах достаточно поддержки и наблюдения. Львы, порядок – это не перфекционизм, а удобство. Приберитесь на небольшом пространстве. Это может быть стол, полка или ящик. Без фанатизма, просто чтобы создать ощущение ясности. Девы, тяга к путешествиям будет источником энергии. Посмотрите фильм о далеких странах, изучите новые маршруты, чтобы спланировать будущие поездки. Весы. Долгосрочные планы лучше не строить. Все неоднократно может поменяться. Просто плывите по течению и наслаждайтесь моментом. Скорпионы. Весьма продуктивный день. Пока окружающие предвкушают выходные, вы успешно завершите много важных задач. Стрельцы. Настроение будет отличным и музыкальным. Вечером или выходные можно сходить в караоке или на концерт любимого исполнителя. Козероги, избегайте людных мест, пустых разговоров и соцсетей. Больше проведите время в уединении, на природе или за любимым занятием. Водолеи, будьте наблюдательны и доверьтесь случайным подсказкам. Они могут привести к прорыву. Рыбы, больше общайтесь с детьми и молодежью. Сможете почерпнуть много новаторских идей. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 15 мая.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два фактора, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Доброе утро, меня зовут Романа. Продолжаем встречать пятницу, предвкушать выходные и, конечно, планировать отдых. Завтра, кстати, в Екатеринбурге пройдет Ночь музеев. Юбилейная, 20-я. Отличный повод набраться новых знаний и впечатлений. Я решила поинтересоваться, какие музеи вообще больше всего любят россияне. Интерес к музеям в последнее время только растет. Должна сказать, что приятно, особенно у молодежи. Да и сами музеи становятся интереснее. Задействуют современные технологии и интерактивные механики. Совсем не ходят в музеи лишь 2-3% россиян. На первом месте по популярности последние годы исторические музеи. Две трети респондентов

0: студентов их выбирают. Художественные галереи на втором месте, их посещают более 40% опрошенных. Тройку лидеров замыкают краеведческие музеи и технические. Особенно явным становится интерес наших граждан к технике. Популярность такого формата выставок стремительно растет. Ну а ночь музеев – хорошая возможность совместить сразу несколько жанров и узнать много интересного. Больше сотни площадок будет работать. Какой формат вы бы не выбрали, желаю познавательных выходных и ярких впечатлений.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Прибрежную территорию в Туапсе уже открыли для посещения. Люди приходят к морю гулять, загорать и даже рыбачить, а кто-то решается в воду заходить, пишут сегодня «Ведомости». Чистым от нефтепродуктов выглядит центральный городской пляж. Однако ситуация меняется, если по береговой линии двигаться к скале Киселева, сообщают журналисты. Зооволонтеры при этом рассказывают, что до сих пор есть животные, пострадавшие от мазута и черного дождя. Это 28 кошек и 6 собак. В целом ситуацию называют заметно лучшей, нежели в Анапе зимой 2025 года. На проспекте Космонавтов этим утром встали трамваи. Пассажирам приходится пешком преодолевать расстояние между остановками. На видео, которое публикует портал Е1, вагоны стоят в районе техучилища. Альтернативой трамваям на этом участке проспекта Космонавтов могут быть только троллейбусы, идущие в сторону центра или Пионерской. До метро, машиностроителей или Уральская придется идти довольно долго. Причина остановки трамваев пока неизвестна. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. Для атмосферы в экспозицию добавлены бытовые артефакты эпохи, например, телефоны и кухонные комбайны. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного жителя больше 14 литров спирта. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: Доброе и по-настоящему летнее утро, Екатеринбург! Я приветствую вас, меня зовут Романа. Как всегда, утро встречаем с замечательной компанией. Вы, я и наша любимая музыка на радио «Лето». Пусть солнышко заряжает вас не только витамином D, но и отличным настроением и дает вам силы на то, чтобы завершить все рабочие задачи в эту пятницу и приступить к тому, что мы любим. Это, конечно же, отдых. Тем более в такую погоду он обещает быть и ярким, и незабываемым. Планируйте выходные и, конечно, берите с собой радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем встречать эту пятницу в хорошем настроении. Сегодня еще и Международный день семей, конечно же, поздравляю всех с этим замечательным событием. Цель праздника – повысить осведомленность о социальных и экономических факторах, влияющих на благополучие семей. Ну и мы тоже будем повышать эту осведомленность. Расскажу через несколько минут в рубрике «Три в одном» некоторые научные исследования о том, какие пары имеют наибольшие шансы сохранить крепкий романтический союз на долгие годы. Например, мы узнаем, какой бюджет свадьбы сулит вам долгие отношения, а какой скорее пророчит развод. Конечно же, это только статистика, но узнать будет интересно. А через несколько минут на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это радио «Дождь». Радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Я благодарю вас, как всегда, за компанию, которую вы составили мне этим утром. Пусть пятница принесет нам множество интересного и начнет уже прямо сейчас, несмотря на то, что рабочее время еще не подошло к своему завершению. Надеюсь, ваши выходные будут наполнены приятными впечатлениями. Ну а сегодня далее вам компанию составит Вадим Белов.
1: Все включено шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Рязани после атаки беспилотников в больницу доставили 7 человек. Об этом заявили в Минздраве региона. В том числе госпитализированы 4 детей. Состояние двоих взрослых врачи называют тяжелым. Рязанские медики ведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Возможно, пострадавших эвакуируют. В результате налета беспилотников повреждены 2 многоэтажки. Кроме пострадавших, власти Рязани сообщили также о 3 погибших жителях города. Первый этап ремонта на Малышевском мосту уже завершился. Как пишет «Деловой квартал», он был самым непродолжительным и включал укладку 2 слоев асфальта на проезжей части. Второй этап, который стартовал с 12 мая, будет более протяженным. Дольше всего дорожники будут менять так называемые деформационные швы. К 20 мая должны смонтировать их основные конструкции на четной стороне путепровода. И к началу июня в планах мэрии запустить реверсивное движение по Малышевскому мосту. Далее ремонт переместится на нечетную сторону. Напомню, что 7 мая в районе Малышевского моста постоянные пробки как на выезд из района, так и на въезд. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%. Показатели Свердловской области соответствуют среднероссийскому. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам, пишет агентство ЯН. Компания «Аэрофлот» накануне объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик будет выполнять сначала один раз в сутки. С июля количество рейсов увеличится до 2 в сутки. Перевозить пассажиров будут лайнерами «Боинг 737». «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрывали свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Принстонский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменения пропишут в Кодексе чести университета. Он вместе с самим вузом появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта как минимум треть современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла. Днем плюс 27, плюс 29. Радио
5: «Лето». На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

Пятница, конец недели, впереди настоящее лето и жара до плюс 29. В общем, танцуют все. Это Митя Фомин в начале 12-го на радио «Лето». И по случаю пятницы мы, по традиции, собрали для вас наши лучшие хиты. От Димы Билана, от студио и многих других. Их музыкой будем приближать к вам долгожданные выходные. И в ближайшие 5 часов сегодня с вами я, Вадим Белов. Большой привет, друзья! И дальше давайте вместе слушать Молли и Егора Крида.

Вот она, пятница на радио «Лето». Как праздник. А кому спасибо? Диме Билану. И до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья. Отмечаем конец недели, встречаем выходные и вместе слушаем яркие, любимые наши хиты. На горизонте Сергей Лазарев, «Хай-фай», «Серебро» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня» с Катей Савельевой. Сегодня продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дегрессия. И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге полдень.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. В центре Екатеринбурга создание администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, которая также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает Коммерсант Урал. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла. Днем плюс 27, плюс 29.

Вика Дайнеко на Радио Лето в начале первого. И дальше от меня, Вадима Белова, ловите большой привет. Радио Лето поздравляет с пятницей. И по этому поводу сегодня в нашем эфире много, очень много классной музыки. На подходе «Танцы минус», «Мари Краймбрери» и многие другие любимые и великолепные. Ну а прямо сейчас на Радио Лето

0: На радио «Лето» пятница, главный день недели. И по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Только что от группы «Танцы минус», а на подходе Люся Чеботина, Григорий Лепс, Ольга Серябкина и другие. И через 10 минут на радио «Лето» новый эпизод программы «Вкус жизни». В ней моя коллега Катя Савельева делится секретами, как сохранять отличное самочувствие и настроение каждый день. Такое нельзя пропускать.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два факта, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

хит, который всегда вызывает много классных воспоминаний, и которые мы с вами знаем наизусть. Это были Дима Бигбаев и Влад Соколовский. Они же Биз. Только для вас в эту пятницу на Радио Лето. И я, Вадим Белов, тоже очень рад составить вам компанию. Как настроение, друзья? Выходные на горизонте. И чтобы они наступили поскорее, включаю для вас много ярких хитов нон-стоп. Дальше на Радио Лето. Винтаж, братья Гримм, Зиверт и другие, кто вашу пятницу сделает ярче и веселее.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На «АвтоВАЗе» допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает «АвтоВАЗ», уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. «Коммерсант» напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. В центре Екатеринбурга создание администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, которая также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла. Днем плюс 27, плюс 29.

любящие и любимые Наталья Подольская и Владимир Пресняков в эту пятницу на Радио Лето. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Мы вместе до 4 дня сегодня, и за это время под любимые хиты мы успеем переделать кучу дел. Включайте нас погромче и дальше не пропускайте звонкого. Легкой вам пятницы и отличных выходных!

0: Это Сергей Приказчиков и его пицца в самый разгар пятницы на радио «Лето». Как проходит день, друзья? Желаем вам удачи в делах, ну а всем, кто слушает нас за рулем, зеленых светофоров и в придачу много ярких хитов. На подходе «Ираклий», «Хай-фай», «Елка» и другие крутые и неповторимые. Екатеринбург, встречай выходные вместе с радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

чудесная Ирина Дубцова в эту пятницу на радио «Лето» и лучший день недели в самом разгаре. Почему лучший день? Потому что за ним долгожданные выходные, которые, как маленький отпуск, придают нам сил и помогают перезагрузиться, что тоже очень важно. А

0: программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также, вероятно, обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла. Днем плюс 27, плюс 29.

Это Кая на радио «Лето». И сегодня здесь, на 98.9 FM, с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! Удачной, благополучной и легкой пятницы! Пока мы с вами завершаем рабочие дела и планируем выходные, давайте вместе на радио «Лето» слушать яркие, любимые наши хиты. И на очереди у нас сам Стас Пьеха.

0: однозначно хит на все времена, который сегодня очень красиво создает нерабочее настроение. Это Алсу на радио «Лето», и по случаю пятницы у нас для вас много отличных хитов нон-стоп. Дальше от Дмитрия Колдуна, Юли Савичевой, а еще от Артура Пирожкова. Радио «Лето» желает вам легкой работы и приятного отдыха вечером.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

какой классный, старый, добрый и хорошо незабытый хит из прошлого. Это группа Корни. После обеда здесь на радио Лето. Как ваша пятница? Сегодня, я считаю, главный день недели. И по этому случаю для вас в эфире звучат наши самые лучшие хиты. На подходе Нюша, Ума Турман и другие. Ну а прямо сейчас на радио Лето Ольга Серябкина. И пусть выходные наступают поскорее.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия и Украина обменялись телами погибших. Кадры гуманитарной операции публикуют федеральные СМИ. По данным агентства ТАСС, украинская сторона получила более 520 тел, вернув при этом 41 погибшего российского военнослужащего. Ранее состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 205/205. По некоторым данным, российской стороне также в рамках сегодняшних гуманитарных обменов были переданы 14 тяжело раненых. Официально Минобороны эту информацию не подтверждали. В центре Екатеринбурга со здания администрации обрушилась часть лепнины. Под слоями штукатурки оказалась кирпичная кладка, которая также свалилась вниз. Обрушение произошло в районе одной из парных колонн со стороны главного входа. Фото публикует портал 66.ru. На месте уже работает спецтехника, территорию по соседству с местом инцидента оградили. В администрации журналистам сообщили, что никто не пострадал, а фасад мэрии будут восстанавливать. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Об этом пишет агентство ЯН. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет Коммерсант со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%. Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Академик Российской академии наук и бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что пробовал написать тестирование по просьбе министра просвещения. Онищенко объяснил, что экзамен само по себе стрессовое мероприятие, но если раньше это было по-человечески понятное испытание, то теперь нужно ставить крестики-нолики. «Мне дали листок, я там ничего не понял», цитирует Геннадий Онищенко, «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла. Днем плюс 27, плюс 29.

Начало четвертого. Екатеринбург слушает радио «Лето» и не только на 98,9 FM, но и в умных колонках тоже. Скажите вашей колонке «Включи радио «Лето» и завершайте рабочую неделю с ярким настроением» под хиты от команды «Градусы» с Дианой и Владимира Преснякова прямо сейчас.

0: команда «Градусы» в эту пятницу на радио «Лето», и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я, Вадим Белов, желаю вам побольше интересных идей, как и где отлично отдохнуть, ну а заодно подыграю вашей пятнице суперхитами от Егора Крида, «Елки», «А студио» и не только. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире «Радио «Лето» и вместе обогатим наш словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дегрессия. И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

такие люди на радио «Лето». Это романтик Эмин и под его музыку будем прощаться до понедельника. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Дальше для вас Ира Дубцова. И не за горами на радио «Лето» вечер с Катей Савельевой. Вот такие нескучные планы. Легкой пятницы, скорейшего завершения рабочей недели и теплых, комфортных, в общем, отличных выходных. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособрнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. На Среднем Урале активизировались гадюки. С начала мая покусали уже троих свердловчан. Все пострадавшие своевременно поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выписался, две женщины проходят лечение. Специалисты предупреждают, что в случае укуса нельзя накладывать жгут, делать насечки, поить пострадавшего алкоголем, прижигать укус или отсасывать яд. Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и антигистаминные, вызвать скорую. Ну или самостоятельно добраться до больницы. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Екатеринбурге презентовали полную программу 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Он пройдет с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе в Верхней Пышме. В этом году состоится первый в мире женский мотофорум. Еще одним нововведением станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в исторический сквер. В акватории Верхосецкого пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам. Это аквабайк, гидрофлай и другие. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России. Главный день фестиваля 6 июня по традиции начнется с мотопарада из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Вход на площадке фестиваля в Екатеринбурге бесплатный. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Но сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

как же приятно под этот свежий хит от Мари Краймбрери сказать тебе снова привет, Екатеринбург! Уже буквально подать рукой до выходных. И настроение у нас уже из режима «надо успеть» должно переключиться, в конце концов, в этот режим, наш любимый. Пора отдыхать. И, возможно, это как раз тот самый момент, когда не стоит откладывать желание и ждать идеального дня. Почему бы не начать с пятницы 15-го? Забирай рай. Прямо сейчас Ани Лорак, Дима Билан и его острые бритвы и Валерия. Была любовь у нас уже совсем скоро. Я не

0: Это была Валерия на радио «Лето». И вы знаете, после такой песни хочется немного задержаться на мысли о том, что любовь — это все-таки удивительная штука. Иногда своего человека встречают, ну, вообще не сразу. Приходится пройти испытания, и спустя годы ты слышишь признание: «Все еще люблю ее, как пацан». Ну, это так Иосиф Пригожин говорит о своей жене Валерии. И кажется, это как раз тот самый случай, когда счастье действительно человеку к лицу. Кстати, о том, что тоже помогает нашему лицу выглядеть прекрасно, нашей коже сиять, поговорим через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Но перед этим послушай Митю Фомина, «Город 312», а еще будет Бурито и Филатов вместе с Кэросом на радио «Лето».
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два фактора, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена, остались последние штрихи. Пожар в центре Екатеринбурга оперативно потушили. ЧП произошло сегодня днем на углу Ленина Хохрякова. Горело между двумя зданиями, что конкретно пока непонятно. К счастью, спасатели справились с огнем быстро, пишет Е1. Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести, сообщают евроазиатские новости со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотуринска. Сегодня также Россия и Украина провели обмен телами погибших. Жители Свердловской области активно приобретают недвижимость в соседних регионах. Наиболее часто тех, кто живет на Среднем Урале, интересуют квартиры в Челябинской и Курганской областях, а также в Республике Башкортостан. За месяц уральцы подали почти 1500 заявлений на регистрацию и кадастровый учет недвижимости. При этом Свердловская область также интересна жителям других регионов. Жильем здесь обзаводятся представители Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. В Екатеринбургском зоопарке в пятницу отметили день рождения льва Эрни. Имениннику организовали праздничный обед. Царь зверей отпраздновал 19-летие. На праздничном столе были самые любимые его блюда. Больше всего Эрни любит курятину. А горожане наблюдали за процессом. Будучи львенком, Эрни колесил по России с передвижным цирком. Затем его продали в зоопарк. Он был не в лучшей форме. Однако забота сотрудников зоопарка и хороший рацион помогли ему восстановиться. Сейчас он в блестящей форме, рассказали в зоопарке. Ремонт трамвайных путей на ЖБИ закончат на сутки раньше. Изначально работы на Высоцкого-Сыромолотова были запланированы с 16 по 19 мая, но теперь власти обещают запустить трамваи уже в понедельник утром, 18-го, чтобы жители ЖБИ смогли спокойно добраться на работу. До 500 000 рублей хотят получить выпускники от родителей за окончание школы. При этом 70% старшеклассников рассчитывают минимум на 100 тысяч рублей после выпуска. Но большинство родителей готовы дарить такие суммы только за высокие баллы на ЕГЭ и поступление на бюджет. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Но сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

0: Горячий хит от Сергея Лазарева «Компас» открыл новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето». И после этих самых «Компасов» я вот думаю, какой маршрут бы выбрать на выходные, что посоветовать вам, потому что, ну, мы держим курс туда, где есть тень и свежесть, такую погоду. Может быть, фонтан у пассажа, а может быть, легкая прогулка в парке Победы, если хочется сосен или вот этой городской прохлады. Выходные близко. Настраиваем «Компасы», выбираем для себя маршруты и слушаем по дороге Еву Польну, группу «Дискотека Авария». И прямо сейчас с нами уже Иракли.
1: Солнечный.

0: Несмотря на то, что рабочих дней на этой неделе было меньше, чем обычно, выходных нам, как правило, все равно тоже мало. Это пятница, она продолжается. Я надеюсь, что вы уже закрываете свои ноутбуки, вы уже построили мостик между делами и свободой. Сейчас как раз по этому маршруту мы с вами движемся дальше. Всем, кто объезжает пробки, слушает нас в Екатеринбурге, я буквально прямо сейчас, а группа «Бейс» и новинка «Еще не поздно». Выбрать, с кем провести сегодняшний вечер или уикенд, кстати. «Иванушки Интернешнл» и «Елка» тоже будут тоже скоро. Меня по-прежнему зовут Катя Савельева, и мы с вами вместе и в интернете на radioleto.fm.ru.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это «Ёлка» настраивала нас с вами на миролюбивый лад только что на радио «Лето». Привет всем, кто прямо сейчас на дорогах Екатеринбурга, в потоке, на светофорах, тем, кто на выезде из города тоже застрял и уже, может быть, мысленно доехал домой, хотя навигатор считает иначе. Кстати, я тут слышала в Техасе, журналисты недавно раскритиковали роботакси. Машины путались с маршрутами, заставляли ждать и высаживали людей вообще не там, где нужно. Так что хорошая новость есть все-таки. По крайней мере, ваш автомобиль пока не решил жить своей жизнью. Ну а дальше у нас «Тут или там». Сергей Лазарев, конечно. До него послушаем Согдиану, а после — «Ночные снайперы».

Между прочим, уже доказано, что рингтон — это не просто сигнал, а звуковой триггер. Наш мозг быстро связывает его с эмоцией человека или ситуацией. Музыка и звуки вообще очень помогают нам регулировать настроение, поэтому продолжайте слушать радио «Лето». Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу, разговоры. Ну, а голос любимого человека пусть сегодня будет еще сильнее, пусть еще приятнее будет слушать вам его, потому что пятница. Снижаем стресс от пробок и движемся дальше под музыку группы «Градусы». Алексей Воробьев и Кристина Арбакайте тоже будут очень скоро.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компании интернет-торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. Депутаты Екатеринбургской гордумы 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Павла Гусева, который устроил смертельное ДТП на Эльмаше, отправили в колонию на 5 лет. Авария произошла рано утром 15 августа прошлого года на пересечении улиц Фронтовых бригад и улицы Бабушкина. Гусев промчался на красный сигнал светофора на своей Мазде и сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался от травм. При этом Гусев был пьян. Суд признал его виновным. Наказание он будет отбывать в колонии поселения. Об этом сообщили в прокуратуре, на которую ссылается Е1. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня» из Питера объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона». Среди ранее названных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «НЛО», «Юля Савичева» и другие. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Но сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

Но если подумать, настоящий уральский малахит сегодня – это большая редкость. Ну а вот хозяйка Медной горы, наша Аня Плетнева, щедро подсыпала нам этого самого драгоценного камня. Солнце, почти лето за окном, у нас с вами буквально не по расписанию. И мы продолжаем с вами слушать яркие, любимые наши хиты, уже синхронизировавшиеся с тем, что происходит за окном. У нас для вас свои драгоценности, яркие, любимые наши хиты, для вашего настроения, для приятных эмоций. Будем слушать группу «Старые приятели» Мари Краймбрери, «Five Step Family» прямо сейчас.

старый приятель прямо сейчас на радио «Лето», и после такой песни реально хочется позвонить кому-то из своих друзей, с кем давно не виделся, и предложить выпить чашечку кофе, может быть, гляссе, потому что, ну, в такую погоду хочется чего-нибудь прохладительного. Я желаю вам прекрасного вечера. И, кстати, если вы хотите немного удивиться, время рубрики «Слово дня», где одно словечко может скрывать целую историю. Уже через 10 минут услышимся снова. Здесь по-прежнему Катя Савельева. Горячий привет тем, кто слушает нас через интернет и согревается нашим настроением и яркими любимыми нашими хитами.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода «дегрессия». И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

По-прежнему радио «Лето», с нами только что была Света, и Май в этом году, мне кажется, решил не тратить время на формальности. Обычно он, конечно, осторожнее разогревается, но тут надо ловить моменты. Этот самый почти летний сценарий мы с вами проживаем вместе на радио «Лето». Наслаждаемся моментом и слушаем яркие любимые наши хиты от Димы Билана про белые розы, а еще группа «Хай-Фай» и «Моя Мишель. Ветер» реально уже сменил направление на лето. И пусть так будет как можно дольше.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита Путина в КНР фактически завершена, осталось доделать последние штрихи. Если поездка состоится в эти сроки, то случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. Совсем недавно Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник, 19 мая, рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, как обычно, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко ранее пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также просили представители Русской Православной Церкви. Городские службы чистят акваторию и сети от зимнего и весеннего мусора. Как рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, обычно за сезон с воды убирают до 30 тонн различных отходов. Для повышения качества работ 36 километров русла и сети в городе поделены на участки. Глава города напомнил, что и сеть – это экосистема, к которой необходимо относиться бережно. В субботу, 16 мая, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Черноморцем» в рамках 34-го тура Лиги Пари. Начало в 15 часов по уральскому времени. Трансляция будет доступна на двух площадках – ВК-видео и Кинопоиск. А следующая домашняя игра «Урала» состоится 20 мая. Это будет переходный матч за право выхода в мир российскую премьер-лигу. Матч состоится на Екатеринбург-арене в 19:30. Согласно жребию, первая игра пройдет в Екатеринбурге, а ответная – на поле соперника 23 мая. При этом соперник пока неизвестен. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера. После заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть эти три планеты, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, поясняют астрономы. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

Внезапно Влад Соколовский о проработанных парах решил заявить, что он ненавидит, когда люди кичатся своей осознанностью. Но тем временем его супруге приходится обращаться к психотерапевту из-за преследований фанатки. Вот такая у него многогранная жизнь, и с музыкой у него полный порядок. Плюс еще приложил руку к возрождению группы «Бис». Вернется ли к нам группа «Две Маши» в первозданном виде? Непонятно, но слушать мы их точно будем прямо сейчас с их ярким хитом «Босая» на радио «Лето» Ираклий и Владимир Пресняков прямо по курсу.

Пятница на радио «Лето» продолжается. Мы движемся по дороге в выходные. Слушали только что Владимира Преснякова. И если вдруг к концу недели вы слегка подустали, и ваше лицо вам вдруг говорит «я тоже устала», не спешите обменять зеркало. Иногда сияние кожи зависит не только от косметики, но и от того, что мы едим, пьем и сколько спим. Разберемся в этом уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два факта, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Но у нас невыносимый, может быть, разве что только жара. Теплый воздух из Средней Азии устроил нам просто настоящую репетицию лета. Это какой уже фальстарт, по-моему, случился, и землейка даже начала расти раньше срока. И вы цветите, наслаждайтесь этим неожиданным маем. Приятных вам выходных. Берегите себя, пожалуйста, не забывайте про водный баланс. И, конечно, не перегревайтесь. Слушайте радио «Лето» на нашем сайте radioleto.fm.ru и по-прежнему в Екатеринбурге. С нами группа «Руки вверх» Сергей Лазарев и Нюша. Вот уже через несколько секунд здесь была Катя Савельева. До понедельника.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Риск повышается из-за аномальной жары. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Это 4-5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 по 19 мая. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет, однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа, сообщает «Новый день». С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рок от стадиона», сообщили организаторы. В прошлом году Сергей Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. В этом году финальную песню будет петь Чайф. Среди ранее объявленных хедлайнеров также группы «Сова», «Ягода», «Смешбэнд», певица НЛО и певица Юлия Савичева. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном. Доллар 73.14, евро 86.29.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗП Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Но сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Ну а днем плюс 27, плюс 29.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
2: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Смилет ФМ зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842 для слушателей старше 12 лет.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем
1: и женой.